0: Самаре 5 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Самаре 6 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер ТУ-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Open up your eyes.

0: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, в Самаре 7 часов 2 минуты, за окном плюс 9 градусов, днем до плюс 21 и без осадков. Новости на радио «Мегаполис». Руслан Хемчак.
3: Здравствуйте. Жителям Самарской области разослали 1 100 000 налоговых уведомлений, сообщили в ФНС. Имущественные, земельные и транспортные налоги, а также НДФЛ нужно уплатить до 1 декабря. В этом году общая сумма начисленных налогов выросла примерно на 10%. Завершена оптимизация структуры самарского правительства. Упразднили должности вице-губернаторов, вместо них у главы региона появились замы. При этом первый зам губернатора одновременно возглавляет кабинет министров. В состав правительства с правом совещательного голоса включили мэров Самары, Сызрани и Тольятти. Минтруда вошло в состав Минсоцполитики, Министерство науки и высшего образования присоединили к Минэкономразвития. Также объединили Министерство культуры и туризма. На очистных сооружениях Безенчука, построенных за 1,5 миллиарда рублей, нашли множество дефектов. В частности, течет крыша в 6 помещениях, требует замены или ремонта насоса и другое оборудование. Муниципалитет судится с компанией «Олимп», сдавшей объект 2 года назад. Истец требует устранить поломки и платить по 5 000 рублей штрафа за каждый день просрочки. Самарский политех в ближайшие 2 года получит 250 000 000 рублей на инжиниринговый центр по энергоемким технологиям. В прошлом году вуз уже получил 70 миллионов рублей из областного бюджета на оборудование. Это помогло усилить заявку и выиграть федеральный конкурс. В Самаре на бывшем стадионе «Буревестник» завершили масштабную уборку. Об этом сообщил мэр Иван Носков. Спецтехника несколько месяцев убирала крупногабаритный мусор. Ларьки, шины, стройотходы. Очистили около 24 тысяч квадратных метров. С территории бывшего стадиона вывезли порядка 660 кубометров отходов. Власти планируют восстановить стадион. В Самарской области пришло аномальное тепло. До конца недели погода будет преимущественно ясной и сухой. До среды включительно дневная температура составит плюс 15-20 градусов, в четверг-пятницу до плюс 19. Ночами ожидается от 4 до 9 градусов тепла. Хоккейная «Лада» продлила серию поражений в регулярном чемпионате КХЛ до 10 матчей. В понедельник тольяттинцы уступили в гостях «Амуру». Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 1-0. «Лада» с начала чемпионата КХЛ одержала 1 победу в 15 сыгранных матчах. Следующий соперник тольяттинцев – питерский «СКА». Матч состоится 15 октября. Доллар на сегодня 83 рубля 92 копейки, евро 94 рубля и 4 копейки.
2: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В течение дня в Самаре переменная облачность ожидается без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 4,9 метров в секунду. Температура днем до плюс 21 градуса. Сейчас в Самаре плюс 9.
4: Реклама.
5: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике «МЛЦ». В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373 30 30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
6: Срок действия акции до 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
8: Радио «Мегаполис».

0: 7 часов 13 минут в Самаре на радио «Мегаполис. Золотые хиты». В вашей компании Дмитрий Рожков. Рад приветствовать. Доброе утро вторника. На календаре 13 октября. Сейчас за окном плюс 9 градусов. Днем значительно теплее будет, обещаю, до плюс 21. Дождя не предвидится. Астрологический прогноз на сегодня минуты через 4 примерно. А сейчас на 103.6 FM. Информация о движении в Самаре. По данным Яндекс.Карт, загружены дороги сейчас на 2 балла всего. Появляются первые заторы, в частности, на Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой, на улице Аврора, Дыбенко до Гагарина.
1: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: Там, где музыка прежде всего, радио «Мегаполис», Самаре 7 часов 17 минут. Какой мировой рекорд попытались установить в Нью-Йорке фанаты «Человека-паука»? Узнаем на 103.6 FM в ближайшие 5 минут. А сейчас на радио «Мегаполис» Анна Романова и гороскоп на вторник.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вин, ваше личное восприятие может стать фильтром, искажающим реальность. Это тот день, когда не стоит доверять себе. Тельцы, позаботьтесь о своих личных нуждах. Это день концентрации на своем физическом состоянии и состоянии своих финансов. Близнецы, в любой непонятной ситуации импровизируйте. Это будет лучше, чем придерживаться плана, который не работает. Раки, день обостренной интуиции и четкого внутреннего понимания того, как именно нужно действовать, потребуется смелость быть собой. Львы, день мелких побед и неожиданной удачи, но в то же время задержек и препятствий. Многие решения придется принимать буквально на лету. Девы, вы можете столкнуться с нехваткой средств или времени. Возможны также внезапные проверки и необоснованные придирки к вашей работе. Весы. Многое будет зависеть от случайностей. Важно будет отделять то, что действительно важно, от того, что вам просто нравится или не нравится. Скорпионы. Реальное развитие событий будет не совсем таким, как вы предполагали. Придется переводить планы на более реалистичные рельсы. Стрельцы. День внезапных перемен. Коллеги и партнеры могут менять мнение в последний момент. Не фиксируйте никакие планы и договоренности. Козероги, будет важно трезво оценить обстановку и определить реальный сценарий развития событий. По возможности не нарушайте никакие правила. Водолеи, день четкого выполнения обязанностей. Не увиливайте от личной ответственности. Слив в сложный момент испортит вашу репутацию. Рыбы, у вас появится дополнительное время для размышлений и принятия решений. Также могут появиться новые возможности.
1: Радио «Мегаполис». Музыкальный пульс Самары.

0: Всегда хорошая музыка на радио «Мегаполис». Самаре 7.23, за окном плюс 9 градусов. На 103.6 FM. Катя Григорьева присоединяется к нам.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Фанаты «Человека-паука» попытались установить мировой рекорд на фестивале «Комик-кон» в Нью-Йорке, одевшись в костюмы своего кумира. Правда, попытка провалилась, не хватило всего-то 36 наряженных. Дело в том, что регламент книги Гиннесса оказался строгим. К зачету принимались только классические красно-синие костюмы Питера Паркера. Эксперты дисквалифицировали или не допустили к участию сотни фанатов в альтернативных образах. Например, в черных костюмах-симбиотах, а также вариациях Майлза Моралеса или Гвен Стейси. Тех, кого в итоге посчитали и приняли, оказалось 649. А прежний рекорд установили в Малайзии. Там в 2023-м к выходу картины «Человек-паук через вселенные» в культовый костюм оделись одновременно 685 фанатов. Эта цифра и по сей день остается на вершине. Но, несмотря на неудачу с рекордом, поклонники Марвел отлично провели время на Нью-Йоркском фестивале и даже массово воссоздали знаменитый интернет-мем, где человеки-пауки указывают друг на друга пальцами.
1: Добро пожаловать на 103.6 FM. Это радио «Мегаполис».

0: На радио Мегаполис прогноз погоды. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается, без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 4,9 метров в секунду. Температура днем до 21 градуса. Сейчас в Самаре плюс 10.
1: Самара, 103,6 FM. Радио Мегаполис.
2: Призрачно все в этом мире бушующее.

0: Музыка, которую мы любим на радио «Мегаполис». В Самаре 7 часов 43 минуты. В вашей компании Дмитрий Рожков. Рад приветствовать. Желаю отличного утра вторника. На календаре 13 октября. История о том, как орден тамплиеров обвинили в сатанизме и колдовстве, Катя Григорьева расскажет через 5 минут примерно на радио «Мегаполис». 103.6 FM. А сейчас посмотрим, что с движением в Самаре. По данным Яндекс.Карт, на 4 балла загружены дороги в городе. На 22-го партсъезда от Свободы до Заводского шоссе пробка минут на 15. Столько же потерять можно на Нововокзальной, от Фадеева до Новосадовой. Затруднение в пределах 10 минут на Московском шоссе от проспекта Кирова до Нововокзальной, на Новосадовой от Гастелло до Глазной больницы.
1: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: Там, где музыка прежде всего, радио «Мегаполис», Самаре 7.48. Пора послушать снова Катю Григорьеву на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 13 октября 1307 года был объявлен вне закона Орден тамплиеров. По приказу короля Филиппа Красивого были арестованы почти все тамплиеры во Франции. Их обвинили в страшных грехах, в том числе сатанизме и колдовстве. Орден был создан в начале 12 века, вскоре после завоевания крестоносцами Иерусалима. Несколько рыцарей остались на Святой Земле охранять паломников, а первая резиденция была на месте древнего храма царя Соломона. Отсюда и название «тамплиеры» или «храмовники». Орден разбогател благодаря особой системе, по сути, банковских переводов. Паломники оставляли свои деньги ордену в Париже, взамен получали документ с печатью, показывали его в отделении ордена в Иерусалиме и получали ту же сумму наличными, без всякого риска встретиться в дороге с разбойниками. Также к началу 14 века в крепких замках тамплиеров по всей Европе стали хранить деньги и драгоценности и купцы, и аристократы, и короли. Считается, что Филипп Красивый уничтожил орден тамплиеров, чтобы завладеть его богатствами, но их большую часть он так и не нашел.
4: Самара 103.6 FM. Радио

Там, где музыка прежде всего, радио Мегаполис 103.6 FM. В Самаре 7 часов 57 минут. У нас впереди свежий выпуск новостей после прогноз погоды. А сейчас насладимся музыкой, понятной без слов. На радио Мегаполис.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 8 часов 1 минута, за окном плюс 10, днем до плюс 21 и без осадков. Радио «Мегаполис» новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области повысят прожиточный минимум на 1210 рублей. С нового года для среднестатистического жителя губернии минимум составит 19 тысяч рублей. Для пенсионера почти на 2700 рублей меньше, для работающего человека 20 724 рубля. Детский прожиточный минимум с 1 января составит около 18,5 тысяч рублей в месяц. В Самарской области назначены 3 новых председателя судов. Указом президента Светлана Новинкина возглавила автозаводский райсуд Тольятти, Альберт Махаров – Октябрьский райсуд Самары, Наталья Майорова – Сергиевский районный суд. В Самаре до конца этого года установят около 340 новых лифтов. На сегодня уже обновили 309 кабин. Работы идут по программе капремонта, сообщили в пресс-службе мэрии. На 2027 планируют заменить 367 лифтов. На это выделили 1 200 000 000 рублей. В Сызрани подросток на питбайке врезался в снегоболотоход. За рулем был 15-летний юноша без прав. В аварии пострадал не только водитель питбайка, но и его пассажир-ровесник. Их госпитализировали, сообщили в региональном главке. В Тольятти ищут подрядчика для отлова собак. Максимальная цена контракта чуть более 4 миллионов рублей. Работы будут вестись до апреля следующего года. На одно животное планируют тратить около 19 тысяч рублей. В сумму входят отлов, стерилизация, чипирование и содержание месяц в приюте. За это время собаки постараются найти хозяина, а если не получится, вернут на улицу. Майка Майкла Джордана со второй игры финала NBA 98 года продана за 14 миллионов долларов. Это рекорд для баскетбольной атрибутики. Майка с первой и третьей игр ушли с торгов за 10 и 12 миллионов долларов соответственно. Майкл Джордан – шестикратный чемпион NBA, двукратный олимпийский чемпион. А в сезоне 97-98 годов, когда Джордан взял шестой титул, был снят документальный сериал под названием «Последний танец». Доллар на сегодня 83 рубля 92 копейки, евро 94 рубля и 4 копейки.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре в течение дня переменная облачность ожидается, без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 21 градуса. Сейчас в Самаре плюс 10.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: 8.11 в Самаре, радио Мегаполис, золотые хиты. С вами Дмитрий Рожков. Приветствую, желаю отличного утра вам. На календаре вторник, 13 октября. За окном сейчас плюс 11, тепло будет днем, да, плюс 21 прогнозируют, осадков не обещают. Какой необычный гость посетил Международную космическую станцию? Узнаем на 103.6 FM в ближайшие 10 минут. Сейчас посмотрим, что на самарских дорогах. По данным Яндекс.Карт, движение плотное, крупные пробки на Московском шоссе, Советской армии до Луначарского, на Новосадовой, от Солнечной до Глазной больницы, на Нововокзальной от Старозагора до Новосадовой, на 22-го Парсъезда от Победы до Заводского шоссе и на проспекте Кирова от Старозагора до Черемшанской.
1: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Всегда хорошая музыка на радио Мегаполис. Самаре 8.22, за окном плюс 11 градусов. 103.6 FM. Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Пикачу совершил экскурсию по Международной космической станции. Европейское космическое агентство опубликовало видео, на котором плюшевая игрушка покемона путешествует по МКС. Вот такое организовано партнерство. Оно было придумано в рамках Всемирной недели космоса 2026. В видеоролике плюшевый Пикачу в костюме астронавта осматривает МКС вместе с астронавтом Софи Адено. В кадре француженка объясняет гостю принцип работы системы фильтрации воды на станции. Вообще, Пикачу стал для Софи в этой миссии верным другом. Игрушка провела на орбите 67 дней с 11 апреля по 17 июня.
4: Пика-пика! Пика-пика! Пикачу!
5: Реклама. Распродажа ковров на Карла Маркса 55.
6: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио «Мегаполис».
8: Звезды в лужах, делить с тобой теплый ужин, делить с тобой оставаться нужным и быть с тобой.
9: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку «Космо», я на обложку «Форбс», чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: 9:16 в Самаре. Мы разгадываем невероятный вопрос. Половина из нас считают, что это главный признак того, что человек абсолютно не умеет вести переписку в мессенджерах. Как же не надо писать деловые сообщения? 25-070-21, номер для ваших вариантов. Удачи. Доброе утро, как думаете вы?
1: Доброе утро. Знаки препинания не расставляют?
0: Не ставят знаки препинания. Хороший вариант, принимается, но говорим мы о чем другом. Спасибо.
1: Спасибо.
0: Доброе утро, вы что скажете?
2: Доброе утро. Я думаю, совершают ошибки в правописании и...
0: Допускают ошибки. Было бы слишком легко. Дело в чем другом. Спасибо, хорошего дня. Доброе утро, вы что ответите?
3: Доброе утро. Может быть, используют смайлики и не используют знаки препинания?
0: О другом мы говорим. Хорошего дня.
3: Спасибо.
0: Доброе утро. Вы что ответите?
4: Доброе утро. Думаю, без знаков препинания, либо с ошибками.
0: Это популярная версия. А говорим о чем другом. Спасибо. Что-то более оригинальное. Благодарю. Доброе утро. Ваше предположение?
5: У меня две версии. Первая — это употребление скверных слов
0: мимо
5: переписки.
0: Мимо.
5: И второе — употребление слов паразитов.
0: Что-то другое имеется в виду. Спасибо за ваши варианты. Угу. Хорошего дня. Доброе утро. Вас послушаем.
6: Я по поводу вопроса.
0: Да, пожалуйста.
6: Не оставление в финале.
0: Да, это очень популярная версия. Видимо. Говорим о чем другом. Спасибо. Доброе утро. Пожалуйста, ваш ответ.
1: Доброе утро еще раз. Может, не здороваются, не обращаются по имени к человеку.
0: В другом дело. Спасибо. Отличного дня.

0: вам.
1: Много классных вариантов, но ни один из них пока не приблизил нас к правильному ответу. На сегодняшний невероятный вопрос повторю его. Половина из нас считают, что это главный признак того, что человек абсолютно не умеет вести переписку в мессенджерах. Возможно, даже такая манера вести переписку многих раздражает. Как же не надо писать деловые сообщения? 25-07-021, есть подходящие варианты, звоните. Удачи, а сейчас на 103.6 FM. Анна Романова и гороскоп на вторник.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Доброе утро. Вин, ваше личное восприятие может стать фильтром, искажающим реальность. Это тот день, когда не стоит доверять себе. Тельцы, позаботьтесь о своих личных нуждах. Это день концентрации на своем физическом состоянии и состоянии своих финансов. Близнецы, в любой непонятной ситуации импровизируйте. Это будет лучше, чем придерживаться плана, который не работает. Раки, день обостренной интуиции и четкого внутреннего понимания того, как именно нужно действовать. Потребуется смелость быть собой. Львы, день мелких побед и неожиданной удачи, но в то же время задержек и препятствий. Многие решения придется принимать буквально на лету. Девы, вы можете столкнуться с нехваткой средств или времени. Возможно, также внезапные проверки и необоснованные придирки к вашей работе. Весы, многое будет зависеть от случайностей. Важно будет отделять то, что действительно важно, от того, что вам просто нравится или не нравится. Скорпионы, реальное развитие событий будет не совсем таким, как вы предполагали. Придется переводить планы на более реалистичные рельсы. Стрельцы. День внезапных перемен. Коллеги и партнеры могут менять мнение в последний момент. Не фиксируйте никакие планы и договоренности. Козероги. Будет важно трезво оценить обстановку и определить реальный сценарий развития событий. По возможности не нарушайте никакие правила. Водолеи. День четкого выполнения обязанностей. Не увиливайте от личной ответственности. Слив в сложный момент испортит вашу репутацию. Рыбы, у вас появится дополнительное время для размышлений и принятия решений. Также могут появиться новые возможности.
2: Радио Мегаполис 103.6 FM. Love is the strangest thing. Just when you think you finally let go, it comes back to you.

0: 9.24 в Самаре. Мы разгадываем невероятный вопрос. На радио Мегаполис половина из нас считают, что это главный признак того, что человек абсолютно не умеет вести переписку в мессенджерах. Как не надо писать деловые сообщения. Были у нас варианты про знаки препинания, неоднократно эта версия прозвучала, но речь не об этом, ошибки тоже мимо. Само собой, наверное, разумеющееся, стараться писать деловые сообщения без ошибок и с правильной пунктуацией. Что еще было? Смайлики, не здороваются, что-то другое, пока все далеко. О чем же еще может идти речь? 25-07-021, по этому номеру принимаю ваши варианты, удачи. Доброе утро. Ваш ответ, пожалуйста.
1: Может быть, употребление в переписке каких-то уменьшительно ласкательных слов.
0: Угу. Отличная версия, но мимо пока что. Продолжаем искать. Спасибо за ваш вариант. Доброе утро. Слушаю вас.
2: Доброе утро. Вы пишет за главные буквы.
0: Что еще раз?
2: Вы за главные буквы.
0: А, вы за главные буквы. Может быть, кого-то это раздражает, но речь о чем другом у нас все-таки. Спасибо. Так. Ой, видимо, хотели еще что-то сказать. Прошу прощения, поторопился, положил трубку.
3: Алло.
0: Доброе утро, пожалуйста.
3: Доброе утро. Мне кажется, что такой вариант, когда пишут каждую фразу отдельным сообщением, отправляют, и, значит, получается такая лента из сообщений.
0: Угу, такое нагромождение, да? Не очень удобно. Это-то мы и искали. Абсолютно правильный ответ на сегодняшний невероятный вопрос. Да, половина из нас считают, что это главный признак того, что человек абсолютно не умеет вести переписку в мессенджерах, а именно когда разбивает сообщения на несколько частей, отправка кучи коротких сообщений подряд вместо одного длинного текста. Как зовут вас?
3: Кудряшов Даниил.
0: Даниил, поздравляю с победой, блестяще, молодец. Разгадали непростой невероятный вопрос и получаете 2 билета в кинотеатр «Синема Парк».
3: Спасибо большое. Я Даниил с улицы Метелева, разгадал невероятный вопрос на радио Мегаполис.
0: Очередной невероятный вопрос на радио Мегаполис задам завтра утром после 9, как обычно. Тоже участвуйте, разгадывайте и побеждайте. Удачи вам. Сейчас на 103.6 FM Катя Григорьева.
4: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
5: Фанаты «Человека-паука» попытались установить мировой рекорд на фестивале «Комик-кон» в Нью-Йорке, одевшись в костюмы своего кумира. Правда, попытка провалилась, не хватило всего-то 36 наряженных. Дело в том, что регламент книги Гиннесса оказался строгим. К зачету принимались только классические красно-синие костюмы Питера Паркера. Эксперты дисквалифицировали или не допустили к участию сотни фанатов в альтернативных образах. Например, в черных костюмах-симбиотах, а также вариациях Майлза Моралеса или Гвен Стейси. Тех, кого в итоге посчитали и приняли, оказалось 649. А прежний рекорд установили в Малайзии. Там в 2023-м к выходу картины «Человек-паук через вселенные» в культовый костюм оделись одновременно 685 фанатов. Эта цифра и по сей день остается на вершине. Но, несмотря на неудачу с рекордом, поклонники Марвел отлично провели время на Нью-Йоркском фестивале и даже массово воссоздали знаменитый интернет-мем, где человеки-пауки указывают друг на друга пальцами.
4: Реклама.
6: Добрые.
4: Ищите хорошие окна?
7: Да!
4: Хотите выгодные цены?
7: Да!
4: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
8: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
9: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
10: Ну, рассказывай, где и как.
9: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно

0: 9:33 в Самаре. Разгадали мы уже минут 5 назад где-то невероятный вопрос сегодняшний на радио Мегаполис. Половина из нас считают, что это главный признак того, что человек абсолютно не умеет вести переписку в мессенджерах. А что именно? Я спрашивал правильный ответ, когда разбивают сообщение на несколько частей. Сказал нам Даниил с проезда Митерева и выиграл 2 билета в кинотеатр «Синема Парк». Вам тоже желаю удачи в невероятном опросе на радио Мегаполис. Разгадываем его по утрам в будни после 9. Через минуту расскажу о погоде на вторник. Сначала краткий выпуск новостей на 103.6 FM.
1: Здравствуйте. Владимир Путин подписал указ о безвизовом въезде в Россию граждан Вьетнама на срок до 30 дней. Безвизовый режим касается туристических и деловых поездок. Он, однако, не распространяется на трудовую деятельность. В Самарской области прожиточный минимум вырастет на 1210 рублей. С нового года он составит 19.

0: 15 тысяч. В Самаре до конца этого года установят около 340 новых лифтов. На 2027 год запланирована замена еще 370 кабин. В Тольятти ищут подрядчика на отлов собак. Контракт на 4 миллиона рублей. На одно животное планируют тратить около 19 тысяч. Сумма включает отлов, стерилизацию, чипирование и месячное содержание в приюте. Число специальностей, для поступления на которые нужно будет обязательно сдать ЕГЭ по истории, в следующем году вырастет. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Он напомнил, что перечень специальностей, где экзамен по истории обязателен, последовательно увеличивается с 2025 года.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается, без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 4,9 метров в секунду. Температура днем до 21 градуса. Сейчас в Самаре плюс 14.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: На радио «Мегаполис» «Золотые хиты». В Самаре 9 часов 43 минуты. В вашей компании Дмитрий Рожков. Приветствую, желаю хорошего утра. Вторник на календаре, 13 октября. Почему именно в этот день, в 1307 году, орден тамплиеров был объявлен вне закона? Катя Григорьева расскажет нам минут через 5 на 103.6 FM.
1: Реклама. Все ковры переехали на Карла Маркса 55.
2: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
1: Финансовую услугу предоставляется ООО «ВТБ-банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах и проведении, количество призов, сроках, низкие порядки получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Посмотрим, что сейчас на дорогах Самары. По данным Яндекс.Карт, плотное там движение, на 5 баллов загружено. Сильнее всего на Южном шоссе от поста ГИБДД до промышленности. Там получасовая пробка. На Нововокзальный затор минут на 20 от Старозагорода до Новосадовой. 15-минутное затруднение на Заводском шоссе от проспекта Кирова до Кабельной. Больше 10 минут потерять можно на Соколово от Лесной до Новосадовой. И затор минут на 6-7 на Олимпийской от железнодорожного переезда до Ракитовского шоссе.
2: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: Радио «Мегаполис», музыка, которую мы любим. В Самаре 9 часов 48 минут. Пора послушать Катю Григорьеву на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 13 октября 1307 года был объявлен вне закона Орден тамплиеров. По приказу короля Филиппа Красивого были арестованы почти все тамплиеры во Франции. Их обвинили в страшных грехах, в том числе сатанизме и колдовстве. Орден был создан в начале 12 века, вскоре после завоевания крестоносцами Иерусалима. Несколько рыцарей остались на Святой Земле охранять паломников, а первая резиденция была на месте древнего храма царя Соломона. Отсюда и название – тамплиеры или храмовники. Орден разбогател благодаря особой системе, по сути, банковских переводов. Паломники оставляли свои деньги ордену в Париже, взамен получали документ с печатью, показывали его в отделении ордена в Иерусалиме и получали ту же сумму наличными, без всякого риска встретиться в дороге с разбойниками. Также к началу XIV века в крепких замках тамплиеров по всей Европе стали хранить деньги и драгоценности и купцы, и аристократы, и короли. Считается, что Филипп Красивый уничтожил орден тамплиеров, чтобы завладеть его богатствами, но их большую часть он так и не нашел.
4: Радио «Мегаполис».

Без 1:10 Самарин Радио Мегаполис. Далее свежие новости, затем прогноз погоды. А сейчас мы послушаем с вами музыку, понятную без слов.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, в Самаре 10 часов 2 минуты, за окном плюс 15, днем до 21 градуса и без осадков. На радио «Мегаполис» новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Министром культуры Самарской области назначена Екатерина Матвеева. Распоряжение подписал губернатор Вячеслав Федорищев. Ранее Матвеева возглавляла Министерство туризма, которое после реструктуризации правительства объединили с Минкультом. Прежний министр культуры Ирина Калягина стала председателем областной общественной палаты, сменив Виктора Сойфера. Вместе с ним организацию покинул экс-губернатор Самарской области Константин Титов. Число платных мест в российских вузах по 40 регулируемым специальностям за год сократилось на 97 тысяч. Об этом заявил глава Миноборнауки Валерий Фальков. По его словам, в 2025-м на эти направления поступили больше 350 тысяч человек. В нынешнюю приемную кампанию количество платных мест составило около 254 тысяч. Регулировать платный прием по отдельным специальностям начали в этом году. При этом инженерно-технические направления под ограничения не попали. «Яндекс.Пэй» восстановил доступ к переводам и платежам для части пользователей, об этом сообщает пресс-служба компании. Атаки на дата-центры «Яндекса» начались на прошлой неделе. Повреждение спровоцировало масштабные сбои в работе сервисов «Яндекса» и сторонних ресурсов у пользователей из России, Казахстана и Киргизии. Теплая погода задержится в Самарской области до конца недели, сообщает Приволжский гидрометцентр. Сегодня по региону до плюс 22 градусов, завтра до плюс 25. Затем температура начнет постепенно опускаться. В выходные пока тоже ожидают сухими и теплыми до плюс 15-20 градусов. На следующей неделе прогнозируются дожди и в районе плюс 13 днем. Плюсовые температуры по ночам, согласно прогнозу «Гизметео», сохранятся до конца октября. Хоккейный ЦСКА ВВС на своем льду крупно уступил питерскому СКА ВМФ в регулярном сезоне Всероссийской хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 0-5. Это четвертое поражение самарцев по ходу домашней серии. Во всех матчах летчики проиграли в основное время. Следующая игра на выезде. 21 октября ЦСКА ВВС в Альметьевске встретится с «Нефтяником». Доллар на сегодня 83 рубля 92 копейки, евро 94 рубля и 4 копейки.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре в течение дня переменная облачность ожидается, без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 21 градуса. Сейчас в Самаре плюс 15.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: На радио «Мегаполис» золотые хиты. В Самаре 10 часов 12 минут. Самое время послушать автомобильные новости на 103.6 FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: На этой неделе в Париже проходит старейший в мире автосалон «Мондиаль дель авто». Первая выставка состоялась еще в 1898-м, и тогда автомобиль допускался на стенд только после того, как своим ходом доезжал от Парижа до Версаля и обратно. И именно на этой площадке состоялись исторические премьеры. В 1936-м дебютировал народный «Фиат 500 Тополино», в 55-м – революционный «Ситроен DS», а в 73-м – первый серийный «Порше Турбо». В этом году ключевая тема – электрическая перезагрузка классических европейских линеек от Renault и Citroën. Особенным событием стало возвращение Mercedes-Benz. Немецкий концерн не выставлялся в Париже 8 лет, но в этот раз привез сразу 5 премьер. Новинки также покажут Audi, Volkswagen и Skoda. Не обойдется и без китайцев. Будет представлено сразу 20 брендов из Поднебесной. Ждем подробностей.
1: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: 10:21 в Самаре. Радио Мегаполис. Отличная музыка для рабочего настроения. В вашей компании Дмитрий Рожков. Доброе утро. На календаре вторник, 13 октября. За окном уже плюс 15. А днем ожидается до 21 градуса. Дождя не обещают. На 103.6 FM Катя Григорьева присоединяется к нам.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Пикачу совершил экскурсию по Международной космической станции. Европейское космическое агентство опубликовало видео, на котором плюшевая игрушка покемона путешествует по МКС. Вот такое организовано партнерство. Оно было придумано в рамках Всемирной недели космоса 2026. В видеоролике плюшевый Пикачу в костюме астронавта осматривает МКС вместе с астронавтом Софи Адено. В кадре француженка объясняет гостю принцип работы системы фильтрации воды на станции. Вообще, Пикачу стал для Софи в этой миссии верным другом. Игрушка провела на орбите 67 дней с 11 апреля по 17 июня.
4: Пика-пика! Пика-пика! Пикачу!
5: Реклама.
6: Добрые!
5: Ищите хорошие окна?
7: Да!
5: Хотите выгодные цены?
7: Да!
5: Скорее в Добрые! Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
8: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
9: У шамана три руки.
10: 23 октября. МТЛ-Арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты.
11: Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет.
12: Телефон рекламной службы 207-21-27.
13: Радио.

0: Радио Мегаполис. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Мегаполис.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 11 часов 2 минуты, за окном плюс 17, днем до 21 и без осадков. На радио «Мегаполис» новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В российских школах ведут единый стандарт оборудования кабинетов, сообщили в Минпросвещение. Особое внимание уделят кабинетам физики, математики и основ безопасности. Например, в кабинетах физики появятся лабораторные столы, оборудование для опытов, телескопы, видеокамеры, модели ракет и другие учебные приборы. На уроках основы безопасности и защиты Родины школьники смогут использовать макеты автоматов и учебные материалы по беспилотникам. Россияне стали реже путешествовать. По данным Сбериндекса, минувшим летом количество купленных туристических услуг на одного путешественника сократилось на 2,5%, а гостиничных – на 3%. Раньше россияне в среднем путешествовали 3 раза в год – летом, на новогодние праздники и во время коротких праздничных выходных. Теперь многие отказываются от небольших поездок. При этом общие расходы на путешествия продолжают расти из-за подорожания билетов и других услуг. В России хотят изменить правила отзывов о фитнес-клубах. С идеей в правительство обратилось национальное фитнес-сообщество. Представители индустрии хотят разделить отзывы пользователей на категории, чтобы видеть мнение тех, кто действительно оплатил услугу, и сообщения от анонимов. При этом влиять на рейтинг фитнес-клубов смогут только отзывы проверенных пользователей. Анонимные комментарии останутся доступными для чтения, но не будут учитываться при формировании оценки. По данным участников рынка, на отзывы при выборе фитнес-клуба обращают внимание до 50% потенциальных клиентов. В Самарской области теплая погода сохранится до конца недели. На завтра синоптики прогнозируют летние плюс 25, до воскресенья включительно будет сухо, в выходные ожидается до плюс 20. На следующей неделе прогнозируются небольшие дожди и понижение температуры до плюс 13. Хоккейная «Лада» продлила серию поражений в регулярном чемпионате КХЛ до 10 матчей. В понедельник тольяттинцы уступили в гостях «Амуру». Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 1-0. «Лада» с начала чемпионата КХЛ одержала одну победу в 15 сыгранных матчах. Следующий соперник тольяттинцев – питерский СКА. Матч состоится 15 октября. Доллар на сегодня 83 рубля 92 копейки, евро – 94 рубля и 4 копейки.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В течение дня в Самаре переменная облачность, ожидается без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 4,9 метров в секунду. Температура днем до плюс 20.

0: 21 градуса. Сейчас в Самаре плюс 17.
1: Реклама.
2: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск, запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentre.ru. Клиника МЛЦ.
3: Срок действия акции до 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Мегаполис».

0: Группа Pretenders на радио Мегаполис. Золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков. Желаю вам удачного, продуктивного вторника на календаре 13 октября. Впереди 10 минут музыки без остановок. Сэнди Ли на подходе. Paradise на радио Мегаполис. Через минуту.
1: Реклама.
2: Добрые.
1: Ищите хорошие окна?
3: Да!
1: Хотите выгодные цены?
3: Да!
1: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: На сцене Самарского театра кукол «Иван Царевич и Серый Волк». Знакомая народная сказка в новой трактовке. Старые герои, новые образы, неожиданные повороты. Классика. Какой вы ее еще не видели?
6: 6+.
7: Телефон рекламной службы 207-2127.
8: Радио «Мегаполис».

0: тысячи всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-0406. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-0406.
2: Финансовую услугу предоставляется АО «ОТП-банк». Акция действует до 31.09.2026 года. Информацию об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Медведь».

0: Радио Мегаполис.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Мегаполис.

0: губернатора Вячеслав Федорищев. Ранее Матвеева возглавляла Министерство туризма, которое после реструктуризации правительства объединили с Минкультом. Прежний министр культуры Ирина Калягина стала председателем областной общественной палаты, сменив Виктора Сойфера. Вместе с ним организацию покинул экс-губернатор Самарской области Константин Титов. Теплая погода задержится в Самарской области до конца недели, сообщает Приволжский гидрометцентр. Сегодня по региону до плюс 22 градусов, завтра до плюс 25. Затем температура начнет постепенно опускаться. В выходные пока тоже ожидают сухими и теплыми до плюс 15-20 градусов. На следующей неделе прогнозируются дожди и в районе плюс 13 днем. Плюсовые температуры по ночам, согласно прогнозу Гизметео, сохранятся до конца октября. Российские школьники стали чаще обращаться к психологам. Осенью количество таких консультаций увеличивается вдвое по сравнению с летом, сообщает «Известия». Чаще всего за помощью обращаются подростки от 12 до 16 лет. Основные проблемы школьников – тревожность, низкая самооценка, депрессивные состояния, перепады настроения и трудности в общении со сверстниками. Хоккейный ЦСКА ВВС на своем льду крупно уступил питерскому СКА ВМФ в регулярном сезоне Всероссийской хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 0-5. Это четвертое поражение самарцев по ходу домашней серии. Во всех матчах летчики проиграли в основное время. Следующая игра на выезде. 21 октября ЦСКА ВВС в Альметьевске встретится с «Нефтяником». Доллар на сегодня 83 рубля 92 копейки, евро 94 рубля и 4 копейки.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В среду, 14 октября, в Самаре ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. До плюс 11 ближайшей ночью. Завтра днем плюс 19-21 градус. Сейчас в Самаре плюс 21.
2: Реклама.
3: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике «МЛЦ». МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
4: Срок действия акции до 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Пять лучших песен о любви на радио «Мегаполис» украсят ваш день.
6: На радио «Мегаполис» пять песен о любви.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама. Все ковры переехали на Карла Маркса 55.
1: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ООО «СЗ Волга». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: круче всего!
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
2: Финансовую услугу предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информацию о организации акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: На сцене Самарского театра «Кукол» Иван Царевич и Серый Волк. Знакомая народная сказка в новой трактовке. Старые герои, новые образы, неожиданные повороты. Классика. Какой вы ее еще не видели?
4: 6+.
5: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио «Мегаполис».

0: Самаре 14 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. 14 октября в среду в Самаре ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 4,9 метров в секунду. Ближайшей ночью до 11 градусов тепла. Завтра днем плюс 19-21. Сейчас в Самаре плюс 21.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Сегодня можно не спрашивать, а что у нас вкусненького? Ответ уже есть. Во всех супермаркетах «Миндаль». Королевские креветки всего 499 рублей 99 копеек за килограмм. Осталось решить только одно. С чем их приготовить? «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 21 градус. В среду, 14 октября, ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 11. Завтра днем в Самаре плюс 19-21 градус.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио Мегаполис.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 21 градус. В среду, 14 октября, ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 11. Завтра днем в Самаре плюс 19-21 градус.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
1: Финансовую услугу предоставляется ООО «ВТБ-банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио Мегаполис.
0: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: море 16 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. 14 октября в среду в Самаре ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 4,9 метров в секунду. Ближайшей ночью до 11 градусов тепла. Завтра днем плюс 19-21. Сейчас в Самаре плюс 21.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
6: Ну, рассказывай, где и как.
5: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
6: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
7: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
8: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 21 градус. В среду, 14 октября, ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 11. Завтра днем в Самаре плюс 19-21 градус.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: На сцене Самарского театра кукол Иван Царевич и Серый Волк. Знакомая народная сказка в новой трактовке. Старые герои, новые образы, неожиданные повороты. Классика. Какой вы ее еще не видели?
6: 6+.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Все ковры переехали на Карла Маркса 55.
1: Шикарно выглядишь, новая диета? Лучше! Абонемент в фитнес-клуб «Ладья».
2: Как успеваешь? А семья?
1: Так вместе ходим. Старший на плавание, младший в детскую комнату, муж в тренажерный зал. А я на групповые программы. В «Ладье» всем нравится. Фитнес-клуб «Ладья», Лесная, 33. Подробности по телефону 211 00 86.

0: тысячи всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
2: Финансовую услугу предоставляется ООО «ТПБ Банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информацию об организации акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Дом у Космопорта 2 сдан. И теперь весь октябрь. Супер распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в октябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас.
2: Предложение действует с 1 июня по 1 ноября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 19 градусов. В среду, 14 октября, ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 11. Завтра днем в Самаре плюс 19-21 градус.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».
3: Spent 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy, maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Шикарно выглядишь, новая диета? Лучше. Абонемент в фитнес-клуб «Ладья».
6: Как успеваешь? А семья?
5: Так вместе ходим. Старший на плавание, младший в детскую комнату, муж в тренажерный зал, а я на групповые программы. В «Ладье» всем нравится. Фитнес-клуб «Ладья», Лесная, 33. Подробности по телефону 211-00-86.
0: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
7: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
8: Радио «Мегапорт».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Каравай – это старинный ритуальный хлеб, который прошел большой путь от маленькой фигурки из теста до огромной, богато украшенной конструкции. Сегодня каравай. Изначально слово писалось через «о» – «коровай» и было связано с обрядовым хлебом в форме коровы, которая была символом богатства и благополучия. Очевидно, что каждый раз забивать на праздник живую корову было бы накладно. Изначально каравай был ржаным и делался на закваске. Пшеница на Руси долгое время была дорогой, так что старинный каравай был плотным и темным. Для ритуального каравая муку и воду нельзя было просто взять из одной кадушки. Воду обязательно носили из 7 разных колодцев или из 7 разных рек, а муку брали из 7 разных мешков. Считалось, что так хлеб собирает в себя силу всей общины и земли. Тесто для каравая доверяли месить только замужним женщинам, которые были счастливы в браке и имели здоровых детей. Украшения на каравае не ели. Они делались из пресного или крутого теста, из муки, воды, яичных белков и соли. Дело в том, что украшения из дрожжевого теста при выпекании сильно раздуваются. Пока каравай сидел в печи, в доме запрещалось громко разговаривать, хлопать дверями и смотреть в печное окошко. Верили, что завистливый глаз заставляет тесто опадать или трескаться. В некоторых регионах каравай заменял собой брачный договор. До тех пор, пока каравай не был испечен, разрезан и съеден всей общиной, брак не считался законным, даже если священник уже обвенчал молодых в церкви. В купеческой и боярской среде существовала традиция богатого свадебного каравая. Внутрь запекали золотые или серебряные монеты, которые при разрезании должны были достаться молодым, как первый семейный капитал. При дворе русских царей существовал целый каравайный чин – официальный государственный регламент по изготовлению свадебных хлебов для царей. У царских караваев были не только носители, но и охранители, которые следили, чтобы к караваю не прикоснулся посторонний человек. И что на первом месте? Number one.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Шикарно выглядишь, новая диета?
1: Лучше. Абонемент в фитнес-клуб «Ладья».
2: Как успеваешь? А семья?
1: Так вместе ходим. Старший на плавание, младший в детскую комнату, муж в тренажерный зал, а я на групповые программы. В «Ладье» всем нравится. Фитнес-клуб «Ладья», Лесная, 33. Подробности по телефону 211-00-86.
0: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 20 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 14 октября, в Самаре ожидается облачная погода без осадков, ветер юго-восточный. Температура воздуха в ночь на среду составит от 5 до плюс 10 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 17 до 22 градусов тепла.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: УАЗ развивается планомерно, в своем темпе. И на днях объявил, что начинает оснащать свои внедорожники новой отечественной системой активной безопасности TCS. По сути, это эволюция привычной антиблокировочной системы тормозов. Но теперь электроника будет брать под полный контроль курсовую устойчивость и пробуксовку автомобиля. Например, если вы трогаетесь в крутую горку, умные помощники не дадут машине откатиться назад. В случае экстренного нажатия на педаль в критический момент, электроника сама мгновенно увеличит давление в тормозах. А самое важное новшество касается бездорожья. Система способна имитировать блокировку дифференциала. Как только одно из колес теряет зацеп или зависает в воздухе, алгоритм тут же мягко его притормаживает, перераспределяя всю тягу на то колесо, которое крепче держится на поверхности. Разработчики подчеркивают, что калибровали софт не только для загородных трасс, но и для скользких городских улиц. Новый комплекс начнут ставить на бензиновые и дизельные модификации «Патриота», «Пикапа» и коммерческого грузовика «Профи».
1: Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
2: Финансовую услугу предоставляется АО «ОТП-банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информацию об организации акции, правила и проведения, количество призов, срок, месяц и порядок получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: «23 октября. МТЛ-Арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты.
4: Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет».
5: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио «Мегаполис».
7: Вот и все. Знакомые стены остались стенами. Больше ничем. Воздухом, пропитанным нашими откровениями, сложно дышать.

0: Для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это «Гороскоп на завтра». Вен, можете рассчитывать на удачу в финансовых вопросах. Условия работы будут выгодными, а сотрудничество успешным. Тельцы, день далеких целей и больших планов. Решить повседневные вопросы будет куда сложней. Близнецы, возможны неприятные разговоры и плохое самочувствие. Есть вероятность задержек и ошибок. Раки, вы можете столкнуться с последствиями прошлого выбора. Например, придется что-то переделывать или подстраиваться под неудобства. Львы, день трезвых решений, на которые не должны влиять эмоции. Возможно, столкновение с официальными инстанциями или сопротивлением партнеров. Девы, чувство долга может пересилить чувство опасности. И это не очень хорошо. Вы можете поставить себя в очень неудобное положение. Весы. Семейные обстоятельства могут помешать принятию решений и создать напряжение. Велика вероятность ссор. Скорпионы. Опирайтесь на верных вам людей. Новые партнеры могут подвести или оказаться не теми, кто вам нужен. Стрельцы. Настало время строить новые планы. Это хороший день для составления пошагового плана действий на ближайшее время. Козероги. Может появиться соблазн потратить много денег или замахнуться на амбициозный проект. Будьте аккуратны, вам может не хватить сил. Водолеи. Придется выходить из зоны комфорта. Впрочем, это натолкнет вас на новые мысли и новых, весьма интересных людей. Рыбы. День повышенной эмоциональности. Разум может полностью отключиться, уступив место обидам или гневу. Не принимайте решений.
3: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 14 октября, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков, ветер юго-восточный. Температура воздуха в ночь на среду составит от 5 до плюс 10 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 17 до 22 градусов тепла.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Мегаполис».

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 21 час.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер Ту-63-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама. Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55.

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-0406. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-0406.
1: Финансовую услугу предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 31.09.2026 года. Информацию об организации акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это «Гороскоп на завтра». Вен, можете рассчитывать на удачу в финансовых вопросах. Условия работы будут выгодными, а сотрудничество успешным. Тельцы, день далеких целей и больших планов. Решить повседневные вопросы будет куда сложней. Близнецы, возможны неприятные разговоры и плохое самочувствие. Есть вероятность задержек и ошибок. Раки, вы можете столкнуться с последствиями прошлого выбора. Например, придется что-то переделывать или подстраиваться под неудобства. Львы, день трезвых решений, на которые не должны влиять эмоции. Возможно, столкновение с официальными инстанциями или сопротивлением партнеров. Девы, чувство долга может пересилить чувство опасности. И это не очень хорошо. Вы можете поставить себя в очень неудобное положение. Весы. Семейные обстоятельства могут помешать принятию решений и создать напряжение. Велика вероятность ссор. Скорпионы. Опирайтесь на верных вам людей. Новые партнеры могут подвести или оказаться не теми, кто вам нужен. Стрельцы. Настало время строить новые планы. Это хороший день для составления пошагового плана действий на ближайшее время. Козероги. Может появиться соблазн потратить много денег или замахнуться на амбициозный проект. Будьте аккуратны, вам может не хватить сил. Водолеи. Придется выходить из зоны комфорта. Впрочем, это натолкнет вас на новые мысли и новых, весьма интересных людей. Рыбы. День повышенной эмоциональности. Разум может полностью отключиться, уступив место обидам или гневу. Не принимайте решений.
3: Всегда хорошая музыка на радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис.
1: Я крашу губы.

0: Самаре полночь.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь, не то что очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным, привет.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решил.

0: В Самаре 3 часа ночи.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.